0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».

В Таджикистане рассмотрели потенциал зеленых облигаций. Душанбе усилят контроль над деятельностью водителей такси. Вузы Таджикистана и Чунцина выстраивают прямые партнерские связи. За 4 года число лесных пожаров в Европе выросло на 57%. А теперь к основным новостям. Председатель Национального банка Таджикистана Фирдаус Талипзода и представители Глобального института зеленого роста в Душанбе обсудили укрепление системы зеленого финансирования, привлечение инвестиций в экологические проекты и расширение дальнейшего сотрудничества. Как сообщили в банке, развитие системы зеленого финансирования – одна из приоритетных направлений экономической политики Республики Таджикистан. В ходе встречи также были рассмотрены и обсуждены вопросы оказания технической помощи со стороны Глобального института зеленого развития в развитии правовой и институциональной базы, укрепление кадровых ресурсов и выявление проектов, соответствующих требованиям зеленого финансирования. В целях упорядочения деятельности водителей пассажирского транспорта, в частности такси, состоялось рабочее совещание с участием руководства столичной милиции, представителей государственной автоинспекции, руководителей компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, а также других ответственных лиц отрасли. По данным управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе, в большинстве случаев нарушения правил дорожного движения допускаются именно водителями пассажирского транспорта такси, в частности превышение установленной скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения, использование мобильного телефона за рулем, остановка в запрещенных местах и другие нарушения, совершаемые водителями такси, создают серьезную угрозу безопасности участников дорожного движения. В ходе совещания были рассмотрены вопросы усиления контроля над деятельностью водителей, повышения культуры обслуживания пассажиров и предотвращения нарушений правил дорожного движения. Руководителям транспортных компаний были даны конкретные поручения по усилению разъяснительной работы и обеспечению постоянного контроля над деятельностью водителей. Руководство Таджикского национального университета и делегация управления иностранных дел народного правительства города Чунцина Китайской народной республики в Душанбе обсудили организацию академического обмена студентов и преподавателей и реализацию совместных образовательных и научных программ. Как сообщает пресс-центр вуза, руководство университета представило образовательную, научную и международную деятельность, а также ключевые достижения. Состоялся также обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества с высшими учебными заведениями города Чунцина. Встреча также позволила установить прямые партнерские связи между Таджикским национальным университетом и высшими учебными заведениями Чунцина. В Хароге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области, стартовал международный форум «Памир-Инвест-2026». Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области. Международный форум «Памир-Инвест» проводится ежегодно по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области. Основной целью форума является привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, расширение международного сотрудничества и представление экономического потенциала области в сфере туризма. Участники и гости международного форума одновременно ознакомились с выставленными производственно-промышленными мощностями, продукцией промышленных предприятий и народными ремеслами. Посетителям и участникам была также представлена подробная информация об инвестиционных возможностях, развитии промышленности, переработке местного сырья и увеличении экспортного потенциала. 24 июля в городе Чолпон-Ата состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества по широкому кругу вопросов в двусторонней повестке дня. Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. Этим летом лесные пожары вспыхнули во Франции, Германии, Греции, Испании и Португалии. При тушении возгораний во Франции и Италии погибли пожарные. Лесные пожары в Европе становятся все более частыми и интенсивными. Об этом заявило в пятницу Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения. Португалия и Испания сообщили о двукратном росте числа пожаров в этом году по сравнению с тем же периодом 2025 года. С 2022 года количество лесных пожаров в европейском регионе ВОЗ увеличилось на 57%. По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, только в прошлом году выгорело около 2,2%.

миллионов гектаров, а до 2 июля нынешнего года уже было уничтожено 254 388 гектаров. Воздействие на здоровье выходит далеко за пределы зоны огня, отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс-Энрик Клюге. Дым может перемещаться на большие расстояния, усугубляя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и влияя на психическое здоровье, особенно у пожилых людей, детей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями, сказал Клюге. Он призвал правительство обеспечить своевременную подачу предупреждений о лесных пожарах, погоде и качестве воздуха, четкие рекомендации по охране здоровья и доступную первичную и неотложную медицинскую помощь. С пятницы 24 июля путешественникам, приезжающим в Эдинбург, придется платить туристический сбор. К стоимости любого платного ночлега в столице Шотландии теперь добавляется 5% сбор. Эдинбург стал первым городом Шотландии, который вводит такую систему и надеется ежегодно привлекать до 50 миллионов фунтов или же 58 миллионов евро на развитие своей международной привлекательности как города для туризма и проживания. Сбор взимается не более чем за 5 последовательных ночей и действует по одной и той же ставке в течение всего года. Мы понимаем, что популярность города обходится дорого. Она создает нагрузку на наши службы и на людей, которые живут и работают здесь круглый год, говорит глава городского совета Джейн Мигер. Этот небольшой новый вклад ночующих гостей поможет улучшить услуги и общественные пространства, от которых мы все зависим, а также лучше управлять последствиями туризма и крупных мероприятий. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овой Студжик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Роль книги в жизни человека. Книга прошла длинный путь в истории, прежде чем приобрела тот вид, который имеет в наши дни. Она стала нашим другом и помощником, никогда не предающим и не оставляющим в одиночестве. Книга воспитывает нас, формирует наши взгляды, отвечает на сложные вопросы. Чтение обогащает наш духовный мир, и от этого наша жизнь становится интереснее, полнее и богаче. Человек в любом возрасте находит в книгах пищу для ума. Как сказал Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Что наша жизнь? Игра, не больше. Но книги делают наш внутренний мир богаче и дороже, чем мы можем себе представить. Книга. Что о ней можно сказать с первого раза? Да в принципе ничего особенного, если не врать. Чтобы что-то сказать о книге, нужно ее прочитать. Только тогда можно будет со всей уверенностью сказать о ней правду и свои впечатления. Книги – это с первого взгляда простая обложка, наполненная страницами. Но только открыв ее, ты начинаешь понимать, что это не просто обычные листы бумаги. Это мысли человека, который писал их. Перед тем, как открыть книгу, всегда затаиваешь дыхание. Как будто бы книга умеет говорить. А ведь она и вправду умеет. Просто сейчас мало кто слышит этот голос. Первая страница всегда кажется немного непонятной, но дальше страница за страницей и не успеваешь замечать, как ты прочитал уже большую половину книги. Книги умеют говорить, просто нужно уметь слышать. Книга в нашей жизни играет очень важную роль, которую от нее не отнимешь. Если бы не было книг, не было бы тогда красивых слов, романтики и драматизма. Была бы тогда одна глупость и разочарование. Трудно было бы тогда спрятаться от обидных слов и горя. Ведь книги защищают от всего этого. Они дают то, что никто не может дать. Уют, спокойствие, пусть и на время, при воплощении фантазию, буйную, яркую и прекрасную своими бликами от этих красок. Книги делают наш мир чуточку добрее. Книги никогда не молчат. Они кричат человечеству о доброте, надежде и настоящей любви. Книги могут подарить все, стоит лишь открыть правильную страницу. Только в книге можешь понять то, что, может, никогда не узнаешь и не почувствуешь. Нужно просто уметь слышать. Вот что сказала заведующая отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова о роли книги в человеческой жизни.
1: Как говорит Александр Блок, книга – это великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. И Николай Гоголь также сказал, ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Таджикская нация в течение своей древней истории, благодаря разуму, языку, науке и культуре, традициям и другим идейным ценностям, предоставляет себя человечеству как культурно образующий и гуманный, миролюбивый и свободолюбивый, благожелательный и толерантный народ. Наша древняя духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, в период независимости также должна придать обществу свежую силу для развития всех отраслей национальной экономики и надежного будущего страны. Мы, сегодняшнее поколение таджиков, которые несет на себя ответственность за судьбу государства и народа, должны обеспечить солидарность и единение народа, направить на созидательный труд. Я хочу сказать, что наш уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном послании к Маджлиси Оли подчеркнул, что библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры, ибо книга есть плод умственного труда, посвященного народа, и важный фактор защиты национальной культуры. Она как бы обогащает читателям знаниям, расширяет мировоззрение и мышление человека и нашего молодого поколения и направляет его на правильный жизненный путь.
0: Книга – друг и советчик в жизни каждого человека.
2: Еще до рождения малыша многие мамы начинают читать сказки и стихи будущему ребенку. А после его появления на свет книга становится незаменимым атрибутом, помогающим ему правильно развиваться и получать речевые, зрительные и мыслительные навыки. Литература способна менять восприятие, погружать в другой мир, давать советы в личном и бытовом плане. Вдумчиво читая книгу, человек погружается в предложенный писателем мир и начинает жить жизнью героев. Очень часто во время прочтения книга становится хорошим отвлечением от многих трудностей и проблем. При должном отношении к литературе книга может превратиться в настоящего друга, с которым никогда не скучно, который даст совет в самый нужный момент и подарит огромное многообразие возможностей. С таким другом можно путешествовать во времени, побывать в разных уголках мира и за его пределами. Книга никогда не предаст, не перестанет быть интересной и будет постоянно учить чему-то новому. При появлении вопросов или сложных жизненных ситуаций люди во все времена обращались к литературе. И это неудивительно. Именно книги хранят в себе мудрость времен и описывают жизненный путь самых разных людей, начиная от вымышленных героев, заканчивая биографией великих личностей. Настоящие сокровищницы знаний, в которой собраны более 6 миллионов печатных изданий, является Национальная библиотека Таджикистана, расположившаяся в городе Душанбе. Это самое большое книгохранилище страны. Оно признано важным объектом культурного наследия. В залах библиотеки, являющейся государственным культурным учреждением и научно-исследовательским центром, можно найти печатные изделия всех видов, аудио- и видеоматериалы, а также древние рукописи времен Средневековья. Далее о сокровищнице знания расскажет заведующий отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова.
1: Можно сказать, что государственное учреждение Национальной библиотеки Таджикистана является как особо ценный объект самой реконструкции Национальной библиотеки, которая была построена по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан. Оно как ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан. Национальное хранилище документов, архив национальной печати, научно-информационный и культурный центр республиканского значения, осуществляет деятельность по библиотековедению, библиографоведению и в сфере книговедения. Национальная библиотека может сохранить ценные книги. В Национальной библиотеке есть специальный отдел, отдел восточных рукописей и редких книг, которые могут воспользоваться наши читатели. Там ценные книги, начиная с 13 веков до 19 веков. Историческая книга у нас с 13 веков Мухаммада Джалиля Табари, 13 век. И каждый раз, когда мы принимаем туристов, например, член дипломатических лиц, и они с таким удивлением, как сохранилась вот наша вот эта бесценная наших предков, наших великих поэтов Шахнаме Абулькасима Фердауси 16 века. Также Насреддина Туси, там более 63 вида геометрических фигур в этом книге изображена. Также на разные надписи, начиная с клинописные, литографических. И они с удивлением, как вот это все сохранилось, как богата наша древняя история. История, 5000-летняя история таджикского народа, и оно богато всеми вот этой, благодаря языку, благодаря своим традициям, сохранились они до наших дней. И мы должны, как подобно своей матери и родину, любить наш сладкозвучный и поэтичный таджикский язык и беречь его как бесценный жемчуг, как основу нашего бытия. Язык – это зеркало, в котором ярко выражается лицо нации. Мы должны ценить это и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английских языков как языков международного общения. Большинство наш молодежь изучает иностранные языки, и в каких учреждениях мы там не оказались, у нас все больше и больше потребностей к иностранным языкам. Но стоит отметить, что не забывать, что и свой родной язык тоже нужно поощрять. Все термины наша молодежь мы сами должны во всем поддерживать и дать понять другим дать знать другим, например, туристам можно сказать, что таджикский язык является древним языком, наш родной таджикский язык. И я как сотрудник Национальной библиотеки хочу отметить, что в саму реконструкцию Национальной библиотеки есть любовь нашего уважаемого лидера нации, книги, к богатой истории таджиков. И он как благосклонный, патриотичный глав страны отдает все усилия во благо нашего государства, во благо образования, высшее образование нашего молодого поколения. И мы, молодые поколения, все признательны ему для процветания нашей любимой родины Таджикистан.
2: Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Книга является неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозит Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фардум Мукиме, субъект новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Таджикистане. В Узбекистане подписали план действий по продвижению международного гуманитарного права на 2026-2027 годы. Главы МИД Кыргызстана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества. Президент Казахстана посетит Россию по приглашению Путина. Туркменистан и Европейский Союз обсудили перспективы сотрудничества в сфере миграции. А теперь к основным новостям. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Таджикистан. Заседание проходило под председательством заместителя премьер-министра страны Дильрабо Мансури с участием представителей республиканских министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, а также Ассоциации работодателей Республики Таджикистан и других социальных партнеров. На заседании был рассмотрен вопрос о ходе реализации плана мероприятий по реализации Генерального соглашения между правительством Республики Таджикистан, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей Республики Таджикистан на 2024-2026 годы в первом полугодии 2026 года. Также со стороны социальных партнеров были представлены доклады о вкладе представительных структур работников и работодателей в реализацию Генерального соглашения, решение социально-трудовых вопросов и укрепление социального диалога. В результате обсуждения вопросов министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти и социальным партнерам были даны конкретные задачи. По итогам заседания комиссия приняла соответствующие решения. 24 июля в Ташкенте Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека и региональная делегация Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии подписали план действий по продвижению международного гуманитарного права на 2026-2027 годы. План предусматривает совместную работу по четырем ключевым направлениям – развитию издательской деятельности, проведению образовательных и научно-практических мероприятий, совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере международного гуманитарного права, а также созданию в Национальном центре специализированного кабинета по международному гуманитарному праву. По итогам встречи стороны подтвердили готовность обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий, отметив, что его реализация будет способствовать развитию гуманитарного образования и укреплению международного сотрудничества в этой сфере. В Чолпон-Ата 24 июля состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с заместителем премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, встреча прошла на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, логистической и других сферах экономики. Также были затронуты вопросы продвижения региональных проектов и взаимодействия в рамках ШОС. Отдельное внимание уделили региональной и международной повестке и предстоящим контактам на высшем и высоком уровнях. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 25 июля. Об этом стало известно из сообщения «Аккорды». Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, говорится в сообщении «Аккорды». В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств, отметила пресс-служба президента Казахстана. Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Посол Туркменистана Сапар Поливанов провел встречу с заместителем генерального директора Европейской комиссии по миграции и внутренним делам DG HOME Йоханнесом Лухнером, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах миграции, мобильности, визовой политики и защиты интересов граждан за рубежом. Об этом сообщили в дипломатической миссии Туркменистана в Бельгии.
Отдельное внимание, как уточняется, было уделено реализации национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2025-2029 годы. Кроме того, по сведениям дипмиссии, в ходе беседы были затронуты перспективы подготовки расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и Евросоюзом. Как сообщили в дипмиссии, представитель Европейской комиссии приветствовал заинтересованность Туркменистана в развитии сотрудничества и подтвердил готовность DG Home поддерживать рабочие контакты, проводить предварительные консультации и обмениваться информацией с туркменской стороной. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tajik 105.5 FM. 105.5 FM.

сил, играть пустую роль, закрыть театры, ушли актеры, но также в тишине.

0: Уважаемые радиослушатели, вы слушаете русскую службу радио ВОЗ Таджик. И сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о витаминах Б. Витамины – это особые вещества, необходимые организму для полноценного функционирования. Они не обладают пищевой ценностью, но выполняют важнейшие функции, регулируют обменные процессы, катализируют биохимические реакции, помогают в усвоении многих минеральных компонентов. При дефиците витаминов развиваются различные обменные нарушения, которые приводят к сбоям в работе организма и формированию патологии. Дефицит возникает при нарушении их поступления в организм или проблемах с их всасыванием и усвоением. Существует много классификаций витаминов, однако самым основным является разделение их на растворимые в воде и растворимые в жирах. Эта особенность витаминов во многом определяет их метаболические превращения в организме и пути выведения. Кроме того, витамины, растворимые в воде, практически не накапливаются в теле, за исключением В12, который копится в тканях печени. Ввиду хорошей растворимости в воде, эти активно участвуют в метаболизме и выводятся с мочой. Передозировка их практически не возникает, даже если они принимаются в несколько повышенных дозировках. Вот что сказала нам врач городского центра здоровья в Душанбе Холматова Шахзода Кучкаровна о витаминах.
1: Наиболее известные 8 элементов витаминов. Это витамин В1 – тиаминбромид, витамин В2 – рибофлавин, ниацин – это В3, пантотеновая кислота – это 5, витамин В6 – это пиридоксин, гидрохлорид, биотин – В7, фолиевая кислота – В9 и витамин В12 – цианокобаламин. Также существуют другие витамины этой группы, но этими группами витаминами мы в практике пользуемся очень редко. Суточная потребность витаминов группы В, конечно, зависит от пола, от возраста, рода занятий, сезона года, беременности и других факторов. У каждого витамина своя суточная потребность. Пищевые источники витаминов группы В, конечно, в следующих продуктах можно увидеть. В цельных злаках, мясных продуктах, яйцах, картофель, макаронные изделия, белом хлебе, пивных дрожжах, орехах, зеленых листовых овощах, печени и другие пищевые продукты. Каждый витамин имеет свое биологическое значение. Все витамины этой группы обеспечиваются нормальное функционирование нервной системы и также отвечает за энергетический обмен. Поддерживает в нормальном состоянии пищеварительную систему, повышает сопротивляемость к стрессу, помогает стабилизировать уровень сахара даже в крови. Учитывая способность витаминов снижать действие стрессов, то они полезны, необходимы каждому человеку, особенно для спортсменов, незаменим, потому что дополнение лечения анемии, неврологических и психиатрических анамнезов тоже мы назначаем часто витамины. И многие больные, конечно, практически возмущается, почему вы часто назначаете витамины, участвует почти во всех процессах, которые происходят у нас в организме.
0: Что такое витамины группы Б? Давайте узнаем. Эти вещества были открыты польско-американским химиком Казимиром Функом в 1912 году. Во время работы в лаборатории ученый выявил водорастворимые кристаллические соединения и дал ему рабочее название витамина В. Это было необходимо, чтобы противопоставить его уже хорошо известному жирорастворимому витамину А. Дальнейшие исследования ученых позволили выяснить, что открытое Функом вещество не один индивидуальный элемент, а совокупность водорастворимых компонентов различной химической природы. Объединило их лишь наличие азота в структуре молекулы. Перечень витаминов Б многократно пересматривался. Сегодня в группе относятся 8 веществ, каждый из которых имеет собственное название и свой порядковый номер. Каждый из витаминов группы играет в человеческом организме свою уникальную роль, но есть у них и общие свойства. Основная функция витаминов Б – управлять клеточным метаболизмом и регулировать деятельность нервной системы. Польза витаминов группы, несомненно, вещества необходимы для обновления клеток, поддерживают иммунные восстановление силы организма, увеличивает его способность сопротивляться вирусам, важны для работы желудка и кишечника, участвует в регуляции уровня сахара в крови, предупреждая возникновение диабета, назначается при неврологических и психических нарушениях, в частности, при затяжной депрессии, неврозах, апатии, рекомендованы при анемии. Особую ценность витамин B представляет для спортсменов и всех, кто занимается экстремальными видами деятельности, так как именно он отвечает за адекватную реакцию организма на стресс. Поскольку вещества группы B не накапливаются в организме, наше тело нуждается в постоянной подпитке. При некоторых неврологических патологиях, а также вегетарианцам и пожилым людям прописывают уколы витамина B. К чему приводит дефицит витамина B? Об этом расскажет нам Шахзода Кучкаровна.
1: Дефицит витаминов группы В – это недостаток витаминов этой группы, приводит к нарушению нервной системы, бессонницы, ухудшается состояние кожных покровов, появляется атрофия мышц, онемение рук и ног, мышечные воспаления, затруднение дыхания, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, ранное старение кожи, увеличение печени, выпадание волос, ломкость ногтей. И также при недостатке витаминов появляется светочувствительность, повышенная утомляемость и головокружение.
0: Как говорит Шахзода Кучкаровна, избыток витаминов группы в организме также опасно. Она отметила, что при употреблении чрезмерных доз происходит развитие интоксикации организма человека.
1: Избыток витаминов группы В в организме, опять-таки, она опасен. При употреблении чрезмерных доз происходит развитие интоксикации организма человека. Вот, например, при употреблении сверхдозы витамина В1, В2, В6 могут вызвать дистрофию печени. А В6, В12, они являются самыми токсичными. При избытке могут появиться какие-то аллергические реакции. Какие же симптомы могут появиться при избытке витамина В12? Покраснение кожных покровов, головокружение, расстройство стула, боли в животе, чувство покалывания кожи, гиперчувствительность, нарушение сна, судороги даже в икроножных мышцах. Поэтому следует принимать только в достаточных дозах витамин.
0: Современная медицина считает, что на 85% состояние нашего здоровья зависит от питания, но не просто от употребления любой пищи, а от витаминизированной пищи. Витамины – важный пищевой фактор. Они необходимы человеку не из-за своей энергетической ценности, а из-за способности регулировать течение химических реакций в организме. Физиологическая потребность здоровых людей в витаминах меняется в зависимости от возраста, пола, характера, трудовой деятельности, традиций, национальной кухни, климатических условий. Что представляют из себя витамины, источники их происхождения и свойства? Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые для нормальной жизнедеятельности и обладающие высокой биологической активностью. Источниками витаминов для человека являются различные продукты питания растительного и животного происхождения. Некоторые витамины частично образуются в организме при участии микробов, обитающих в толстой кишке. Сегодня известно около 20 витаминов. Основные из них – B1, B2, B6, B12, RR, C, A, D и K. Витамины обозначаются буквами латинского алфавита. Фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин и другие. Витамины можно разделить на три группы. В первую входят витамины группы B, B1, B2, B6, B12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, РР и биотин. Эти витамины в качестве коферментов участвуют в углеводном энергетическом обмене. Вторую группу формируют витамины биоантиоксиданты, которые нейтрализуют активную форму кислорода. Это витамин С, который действует в водных фазах организма, в сыворотке, в слизной жидкости, в жидкости выделяющие легкие, витамин И, находящийся в оболочке клеток, которая тоже сильно подвержена повреждающему действию кислорода. В эту же группу входят каротиноиды, в частности бета-каротин. Третья группа – это прогормоны, витамины, из которых образуются гормоны, в их числе витамин А и D. Более подробно об этих витаминах расскажет нам врач городского центра здоровья в городе Душанбе Шахсуда Кучкаровна.
1: Хотелось бы отметить каждый витамин по отдельности, именно в какой функции участвует. Вот витамин В1, тиамин, бромид, участвует в переработке жиров, углеводов, белков в энергию, и поэтому мы обязательно должны ее употреблять. В каких продуктах она чаще всего больше находится? Это гречневая крупа, овсянка, хлеб из муки грубого помола, зеленые горошки. Витамин В12, рибофлавин, незаменим во всех видах обменных процессах организма. Она нормализует состояние кожи, зрительных функций, слизистых оболочек, даже участвует в синтезе гемоглобина. Какие продукты именно дополняет витамин В2? Молочные продукты, яйца, дрожжи, капуста во всех видах, гречка, макароны, белый хлеб. Витамин В3 или никотиновая кислота, ниацин, синтезирует белки, жиры, освобождает энергию из всех калий-содержащих пищевых веществ. В каких продуктах она находится? Дрожжи, орехи, печень, рыба, молоко, желток яичный, бобовые, гречка, зеленые овощи. Витамин В4, холин, снижает уровень сахара крови, защищает мембраны клеток от разрушения и повреждения и обладает успокаивающими свойствами. Нормализует обмен жиров, помогает снижению веса. Какие продукты? Яичный желток, печень, почки, творог, сыр, нерафинированное растительное масло, бобовые, капуста и шпинат. Витамин В5, пантотеновая кислота, участвует в образовании хорошего холестерина. Вы все знаете, у нас в организме есть хороший и нехороший холестерин, который в стенках сосудов откладывается. И вот она именно участвует в образовании хорошего холестерина и освобождает пищевую энергию. Кроме того, значит, В6, пиридоксин, гидрохлорид. Этот витамин в основном регулирует активность нервной системы, участвует в регенерации эритроцитов, углеводном обмене, синтезе гемоглобинов и образованию антител. Морковка, капуста, бобовые, крупы, клубника, апельсины, помидоры, молочные продукты, мясо, печень, рыба. Конечно, здесь перечисляем мы очень много продуктов. В основном у многих людей, конечно, однообразная еда. Хотелось бы, чтобы это было все-таки разнообразное. Вы подключаете в свой рацион разнообразные продукты, которые необходимы для организма. Витамин В7 – это коэнзим R, или биотин называется. Необходим для здоровой кожи и волос. Способствует оздоровлению потовых желез, нервных тканей костного мозга. Что больше всего? Это то же самое препараты – дрожжи, томаты, шпинат, соя, яичный желток, грибы, печень, почки, где йода побольше. Витамин В9, фолиевая кислота. Вы знаете, что с его помощью образовывается нуклеиновая кислота и происходит клеточное деление, образуются эритроциты. И почти фолиевая кислота всем назначается во время беременности, чтобы не было какие-то врожденные аномалии нервной системы у плода. Поэтому чаще всего мы им рекомендуем зеленые листовые овощи, мед, цитрусовые, бобовые, дрожжи, мука грубого помола, печень. Если вы заметили, везде во всех продуктах идет печень обязательным продуктом, потому что печень, она является, это кладбище появления вот эритроцита. Поэтому мы должны побольше, чтобы гемоглобин у всех не страдали анемией, они побольше должны употреблять печень. И В12. Ее назначаем чаще всего при нервных заболеваниях, при заболеваниях нервной системы. Помогает образованию эритроцитов, способствует росту деятельности нервной системы. То же самое, в каких продуктах, это яйца, мясо и так далее. Как белок. Поэтому мы должны больше употреблять.
0: Как отметила специалист Холмадова Шахзода Кучкарина, есть еще множество витаминов, которые мы используем очень редко. Это B13, оратовая кислота. Она улучшает репродуктивное здоровье и благотворно влияет на развитие плода во время беременности.
1: Ну, в принципе, об остальных, которых я бы хотела рассказать, витамины, мы очень редко их используем. Это B13. Оратовая кислота, она улучшает репродуктивное здоровье и благотворно влияет на развитие плода во время беременности. Что может быть? Это корнеплоды растений, сыворотка, жидкая часть кислого и свернувшегося молока. В15 – это пангамовая кислота, улучшает липидный обмен, снижает уровень холестерина, повышает усвоение кислорода тканями, устраняет гипоксию. Какие продукты сюда входят? Тыква, кунжут, подсолнечник, дрожжи, рис, дыня, арбуз, косточки абрикосов, орехи и так далее. И B17 – это лаэтрал, это обладающий болеутоляющими свойствами. То есть улучшает обмен веществ, избавляет от гипертонии, артрита и замедляет процесс старения. Какие же продукты, вот самые интересные, мы же все не хотим стареть. Косточки абрикоса мы больше должны употреблять. Яблоко, вишен, персиков, слив и так далее. Здесь уже больше фрукты. Это как эликсир молодости. Пользуясь случаем, я бы хотела нашему населению, у многих очень часто однообразная еда, у них в обед плов, вечером плов. Вот хотелось бы, чтобы они для своего здоровья разнообразили свой рацион пищевой.
0: Да, действительно, витамины – незаменимые питательные микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Главными источниками витаминов B являются продукты животного происхождения. Из растительных продуктов наибольшая концентрация витамина обладает листовая зелень. Опасности гипервитаминоза при употреблении обычных продуктов питания не существует. Суточную норму компонентов помогут восполнить яйца. Яичный желток является кладезем витамина B7, освобождающего энергию из соединения, содержащих калории. Чтобы этот продукт приносил только пользу, диетологи рекомендуют подвергать его термической обработке не только из соображений безопасности. В сырых яичных белках присутствует вещество авидин, способные блокировать усвоение биотина. Мясо. Говядина изобилует всеми витаминами группы B, за исключением витаминов B7 и B9. Другой кладезь витаминов группы свинина, особенно богатая тиамином. Печень. Не имеет значения, какая говяжья, куриная. Употребляя в пищу этот субпродукт, можно быть уверенным, что организм не будет страдать от нехватки витаминов B. Дрожжи содержат многие витамины группы B, особенно богаты витамином B12, важным для нормального функционирования нервной системы. Специалисты рекомендуют пищевые дрожжи людям, которые не употребляют в пищу животных продуктов. Морепродукты. Регулярное употребление морских продуктов поможет избежать дефицита витаминов группы. Предпочтение следует отдавать лососю, содержит комплекс витаминов B, форели, витамины B1, B2, B3, B5. B12 и устричному мясу насыщено витамином B12. Листья шпината, салаты и капусты – природный источник фолиевой кислоты. Зелень следует съедать в сыром виде, поскольку при термической обработке полезные свойства разрушаются. Так мы поняли, что витамины группы B растворяются в воде, поэтому передозировка от их приема наступает крайне редко. В печени может накапливаться только B12, остальные вещества при избытке выводятся из организма вместе с мочой. Дозировка витаминов этой группы индивидуальна. Все зависит от возраста, пола и образа жизни. К примеру, спортсменам, беременным женщинам и кормящим матерям необходима увеличенная доза витамина B. Да, друзья. друзья. Витамины группы B включают в себя 8 незаменимых компонентов, каждый из которых выполняет свою особую роль в человеческом организме. Несмотря на то, что этими веществами изобилует наша повседневная пища, мы можем испытывать дефицит витаминов B в определенные жизненные периоды после перенесенных заболеваний или из-за плохого качества пищевых продуктов. С возрастом способность к усвоению витаминов неуклонно снижается. В таком случае на помощь придут биологически активные добавки, содержащие комплекс витаминов B. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой. Поговорим о таджикском языке. Сегодня литературный стиль Рудаки и сотни других представителей нашей литературы понятны современному читателю. Таджикский язык сыграл огромную роль на протяжении всего существования нашей нации. Национальные и исторические ценности народа сохранены благодаря языку. Следовательно, нам необходимо уважать государственный язык, который является важной, неотделимой и составной частью национальной культуры, и передавать потомкам, следуя примеру наших предков, отметил глава государства Таджикистана.

0: таджикский язык – национальный и государственный язык Республики Таджикистан. За пределами Республики Таджикистан он распространен на территории Узбекистана, отчасти Казахстана и Киргизии. На таджикских диалектах говорят таджикское население Исламского государства Афганистан и некоторые таджикоязычные этнические группы Китайской Народной Республики. Таджикский язык относится к языкам персидской подгруппы юго-западной иранской группы индоевропейской языковой семьи. Этот язык сформировался на базе языка фарси и некоторых восточно-иранских языков, распространенных в IX-X веке на территориях Мавараннахра и Хорасана. В раннесредневековых памятниках, особенно IX-XI веков, этот язык именуется фарси-дари. Фарси или дари. Этот язык является общей исторической основой трех современных литературных языков – таджикского в Таджикистане, персидского в Иране, дари в Афганистане.
1: Язык, если взять образно и выразиться, язык для человека – это то же самое, что для архитектора строительный материал. Какие бы блестящие задумки ни были у архитектора, он не сможет их воплотить в жизнь без строительного материала. Какие бы великие мысли ни были у человека, он не сможет их выразить при отсутствии языка. Вот отсутствие языка – это величайшее несчастье для человека. Это не просто выражение собственного.

0: их мыслей, но просто самая великая радость человека — это процесс общения все-таки, как ни крутите. И вот в процессе общения главную роль играет все-таки язык. Язык сближает людей, и недаром все-таки изучение иностранных языков, оно очень важно, и сегодня все больше и больше актуально во всех странах практически, ибо вот язык опять-таки дает основу понимания нации, народа, и изучать, работать с этой нацией, с этим народом гораздо проще и понятнее, владея языком коренной национальности. Ну вот, в общем, ну и вообще о таких вещах очень трудно говорить, потому что это настолько значимо, что все, что не скажешь, будет звучать очень банально и очень понятно.
1: Вот. В вашей жизни язык какую роль сыграл и какой язык?
0: Ну, во-первых, я филолог, вот, и защищался я на тему как раз-таки проблемы художественного перевода с русского на таджикский язык. И поэтому в моей жизни очень большую роль сыграли оба языка. И таджикский мой родной, и русский, которым я учился уже в институте. И я и работал синхронным переводчиком с таджикского на русский и с русского на таджикский. И поэтому, слава богу, я владею обоими языками где-то приблизительно одинаково. Русским даже может быть чуть лучше, потому что долго работал в Москве, и, в общем, постоянное общение было на русском языке.
1: Какого-то вы классика изучал, Чехова?
0: Вот, да, это был Чехов, это проблема перевода произведений Чехова. Вот это очень великий писатель, это величайший русский писатель, я считаю. Вот. И, кстати, могу рассказать пожалуй, анекдот из моей практики, когда я изучал вот переводы. Да? Вот, когда была часто переводом занимаются люди, которые, в общем, думают, что знают, что такое перевод. Думают, что знают язык, но язык надо чувствовать все-таки, не просто знать слова, а чувствовать, да? И вот один из наших переводчиков, но я не буду говорить, кто он, медицинскую брошюрку перевел. Вот, о здоровом образе жизни, и там было предложение. Вот это я на всю жизнь запомнил, как не надо переводить. Бег трусой благотворно влияет на нервную систему. Вот этот текст на русском языке, все понятно. Да, на таджикском это звучит так. Давидам бо труси бакас халуати махсусми бахшат. То есть бег в трусах. Угу. Вот. Вот это очень смешно. Так что масса таких казусов есть, к сожалению. Вот. Но тем не менее, опять-таки, хочу сказать о значении русского языка, что основной массив иностранной литературы, литературы международного класса, да, это вот, ну, там, от Драйзера до Бальзака и так далее, и тому подобное, вот это все появилось на таджикском языке благодаря русскому языку. То есть переводили не с языка писателя, а переводили уже перевод, собственно, на русский. И вот здесь большой плюс, что вот если сопоставить, предположим, иранские переводы, которые сделаны из французского языка, и таджикские переводы, которые сделаны с русского языка, то таджикский перевод гораздо выше по качеству, так как русская школа переводчиков, она, ну, сильнейшая в мире, потому что очень тонко они переводят. Вот, в общем.
1: Еще вот один вопрос. Говорят, родной язык тот, на котором ты думаешь. Вы на каком языке думаете?
0: Вот тут вот не знаю, то ли я феноменальный какой-то, то ли я ненормальный. Я, когда говорю по-таджикски, я думаю по-таджикски, когда говорю на русском, я думаю по-русски.
1: И сны вам снятся?
0: Сны, кажется, мне не мы снятся, во сне со мной не разговаривают, что-то снятся.
1: Что бы вы пожелали вот именно нашему таджикскому языку, вот в дальнейшем?
0: Нашему таджикскому языку я пожелал бы появиться. Конечно, дело в том, что пока не будет языка столиц, у нас жесткое разделение, вот извините, многие со мной не согласны. У нас есть жесткое разделение. Вот литературный язык и вот диалекты. На литературном языке, на таком чисто литературном языке говорят буквально единицы, и согласитесь, дома практически никто не говорит.
1: Да.
0: Есть диалекты, к сожалению, они заполонили и эфиры радио, и эфиры телевидения, либо вот диалекты какие-то, либо какой-то искусственный язык, содранный там из иранского, там, предположим, если в иранском заимствование идут с французского, так как Иран был ближе с Францией, в таджикском заимствование слова, они с русского все-таки. Ну, мы меняем русский. русские слова на французский, вот это тоже глупость. Если мы поменяем команду на «тим», это не значит, что «тим» станет таджикским словом. Это английское слово все равно, да? Если «ноль» мы заменим на «цифр», это не значит, что «цифр», «цифр», «цифра» латинская, это станет таджикским, да? Если мы слово «банк» сделаем «бонг», это не значит, что это будет таджикским. Вот эти искусственные дела, они губят просто. И просто тут уже время нужно. То есть главная проблема таджикского языка – это разговорный. Это разговорный, всем понятный язык. И на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Пока вот этого не будет, в общем, трудно что-то прогнозировать.

древнеперсидском языке относится к IX веку до нашей эры. Однако непосредственные письменные памятники данного периода относятся к VI-V векам до нашей эры. Древнеперсидский язык, который являлся родным языком ахеменидских царей-выходцев из провинции Фарс, Персиды, период существования Ахеменидской империи, это 6-4 века до нашей эры, использовался в качестве литературного и официального языка. На основе клинообразной графики для древнеперсидского языка составляется специальное письмо «Клинопись». Клинописьменные памятники высечены от имени ахеменидских царей на огромных скалах, стенах и колоннах зданий, кувшинах, гемах. Таким образом, часть из этих письменных памятников сохранились до наших дней почти в первозданном виде, без позднейших редакций, поэтому они представляют огромную историческую ценность. Спустя несколько веков после нашествия Александра Македонского и распада Ахеменидской державы на территории исторического Ирана образуется Сасанидское государство, сыгравшее огромную роль в развитии языка, литературы и культуры среднеперсидского периода. Среднеперсидский язык в период правления Сасанидской династии становится языком государственного управления, литературы и религии. Наряду с уже мертвым авестийским языком среднеперсидский язык использовался в качестве второго письменного языка зороастрийской религии. Письменные памятники среднеперсидского языка сохранились до наших дней на графике Пехлеви, созданной на основе арамейского письма. После нашествия арабов и распространения ислама значительная часть среднеперсидских письменных памятников были уничтожены. Спустя более 200 лет после нашествия арабов принимались попытки восстановления языка фарси. Однако эти попытки на западе исторического Ирана не увенчались успехом. Первые попытки восстановления литературного языка фарси предприняты во второй половине IX века на территории Хорасана и Мавруннахра, период правления Сафаридской династии. Однако пиком развития литературного языка порси и дар считается X век, период правления персидских царей, когда сложились основные нормы средневекового литературного языка. Старейшие, дошедшие до нас памятники фарси, написанные на арабской графике, относятся ко второй половине IX века. Арабский историк Табари при описании событий 725 года, когда арабы претерпели неудачу в сражениях с населением Хуталона, ныне Хатлон, приводит отрывок из песни на фарси, написанной арабской графикой.

Фурси, Дари или Фарси сложился под влиянием восточных диалектов Маурунахра, в том числе сагдийских наречий, употреблявшихся на окраинах и в самом городе Бухаре, столице Саманидского государства. Поэтому в нем отражались некоторые особенности восточно-иранских языков и диалектов. Для литературного языка фарси на основе арабской графики с добавлением 4 знаков, отсутствующих в арабском алфавите, в IX-X веках создавалась персидская модификация. Народы, населявшие Маврун-Нахр, в этот период обрели свои политические права и язык фарси-дари. Он начал применяться в официальных кругах, став письменным литературным языком, и в этом процессе особую роль сыграл диалект города Бухары, столицы Саманидской державы. После включения территории проживания персоязычных народов в состав арабского халифата, язык фарси развивался под влиянием арабского языка, и это влияние не прекращалось и в поздние века. Этим объясняется происхождение арабских заимствованных слов в лексике фарси и позднее в таджикском языке. Во второй половине XIX века происходит процесс сближения литературного языка с таджикской диалектной речью. Однако эти изменения не имели существенного значения для изменения сложившихся норм литературного языка. В XX веке язык персоязычного населения Средней Азии таджиков приобретает новое название – таджикский язык. Термин «таджикский язык» связан с политическими событиями, происходившими в первом десятилетии XX века в Центральноазиатском регионе. Особенный расцвет науки, культуры и образования таджикского народа приходится именно на период правления династии Саманидов. Именно в эту эпоху на небосклоне таджикской поэзии появилась звезда Абу-Абдулло Рудаки, основоположника таджикской классической литературы. Именно он оказался первым поэтом, который активно использовал истинный таджикский язык – фарси, дари – для своих произведений. Он возвел говор простого народа в ранг поэтического языка. В итоге также и саманиды решили принять именно таджикский язык в качестве государственного языка, отказавшись от арабского, который использовался во всем государственном делопроизводстве. Статус таджикского языка во времена правления саманидов был настолько велик, что даже разрешалось читать обязательную молитву «намаз» на родном таджикском языке тем, кто не знал арабского.

В 1924 году в результате национального территориального размежевания народов СССР образуется Таджикская АССР, а в 1929 году Таджикская ССР, и таджикский язык получает статус национального языка. В процессе бурных споров вокруг дальнейшего развития таджикского языка последовательно разрабатываются основные принципы развития литературного языка. Таджикский литературный язык развивается на основе живой таджикской речи с одной стороны и языка классической персидско-таджикской литературы с другой. На смену арабской графике 1939 года принят новый алфавит на основе латинской графики, и в 1939 году он заменен алфавитом, созданным на основе кириллицы. В современном таджикском алфавите на основе кириллицы с учетом специфики фонетического строя таджикского литературного языка существует 35 знаков. С приобретением национального суверенитета Республики Таджикистан таджикский язык спустя 10 веков после распада государства саманидов вновь приобретает государственный статус. Согласно закону о языке, таджикский язык объявлен государственным на территории Республики Таджикистан.

Таджикский язык по своей грамматической структуре относится к языкам аналитического типа. Именные части речи не имеют категории падежа и грамматического рода. Связь между словами в словосочетаниях в основном выражается с помощью предлогов, после логов, изофета и словопорядка, а согласование осуществляется лишь между существительными, подлежащими и глаголами сказуемыми. Таджикский язык является родным и в ряде случаев единственным языком для многих нетаджикских народов, в том числе для среднеазиатских цыган – джуги, среднеазиатских или бухарских евреев, среднеазиатских арабов и некоторых других этнических групп Средней Азии. Письменность у таджиков существует с давних пор. С 9 века до 30-х годов 20-го столетия она основывалась на арабской графике. В 1930 году был принят латинизированный алфавит. Кириллический таджикский алфавит, впервые введен в 1939 году, усовершенствовался в 1998. Современный таджикский

прекрасная мелодия, наполненная душой. Таджикская музыка всегда отличалась своей искренностью и глубиной. В ней отражаются традиции, культура и богатая история нашего народа. И слушая такие песни, мы словно возвращаемся к своим корням. Друзья, давайте послушаем нашу очередную музыкальную композицию.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Vodi.gib. Это была композиция, которая задает ритм и настроение. Иногда именно такие песни помогают нам начать день с улыбкой или продолжить его с хорошей энергией. Музыка способна вдохновлять, поддерживать и даже менять наше состояние. Дорогие друзья, музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. С ней связаны самые важные моменты радости, встречи, воспоминания. Кто-то слушает музыку в наушниках по дороге на работу, кто-то включает радио дома, а кто-то просто наслаждается ею в тишине. И как бы ни менялся мир, музыка всегда остается рядом. Иногда стоит просто остановиться, сделать паузы и позволить себе почувствовать. Именно такие композиции помогают нам в этом.

Современная музыка сочетает в себе новые ритмы и традиционные мотивы. Это делает ее особенно интересной и близкой молодому поколению. Но самое главное, она остается искренней. Дорогие слушатели, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Песни о любви – это особая категория. Они понятны каждому, потому что чувства не имеют границ. Дорогие друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что музыка, прозвучавшая сегодня, подарила вам хорошее настроение и немного тепла. Берегите себя, оцените моменты и не забывайте, хорошая музыка всегда рядом.

0: о радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Источник» приветствует вас! Сегодня с вами работают я, Фарид Нукими, и наш звукорежиссер Алишер Ширалиев. Приступим в сегодняшний выпуск с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Источник».
0: В Таджикистане рассмотрели потенциал зеленых облигаций. Душанбе усилят контроль над деятельностью водителей такси. Вузы Таджикистана и Чунцина выстраивают прямые партнерские связи. За 4 года число лесных пожаров в Европе выросло на 57%. А теперь к основным новостям. Председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Талипзода и представители Глобального института зеленого роста в Душанбе обсудили укрепление системы зеленого финансирования, привлечение инвестиций в экологические проекты и расширение дальнейшего сотрудничества. Как сообщили в банке, развитие системы зеленого финансирования – одна из приоритетных направлений экономической политики Республики Таджикистан. В ходе встречи также были рассмотрены и обсуждены вопросы оказания технической помощи со стороны Глобального института зеленого развития в развитии правовой и институциональной базы, укрепление кадровых ресурсов и выявление проектов, соответствующих требованиям зеленого финансирования. В целях упорядочения деятельности водителей пассажирского транспорта, в частности такси, состоялось рабочее совещание с участием руководства столичной милиции, представителей государственной автоинспекции, руководителей компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, а также других ответственных лиц отрасли. По данным управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе, в большинстве случаев нарушения правил дорожного движения допускаются именно водителями пассажирского транспорта такси, в частности превышение установленной скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения, использование мобильного телефона за рулем, остановка в запрещенных местах и другие нарушения, совершаемые водителями такси, создают серьезную угрозу безопасности участников дорожного движения. В ходе совещания были рассмотрены вопросы усиления контроля над деятельностью водителей, повышения культуры обслуживания пассажиров и предотвращения нарушений правил дорожного движения. Руководителям транспортных компаний были даны конкретные поручения по усилению разъяснительной работы и обеспечению постоянного контроля над деятельностью водителей. Руководство Таджикского национального университета и делегация управления иностранных дел народного правительства города Чунцина Китайской Народной Республики в Душанбе обсудили организацию академического обмена студентов и преподавателей и реализацию совместных образовательных и научных программ. Как сообщает пресс-центр вуза, руководство университета представило образовательную, научную и международную деятельность, а также ключевые достижения. Состоялся также обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества с высшими учебными заведениями города Чунцина. Встреча также позволила установить прямые партнерские связи между Таджикским национальным университетом и высшими учебными заведениями Чунцина. В Хароге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области, стартовал международный форум «Памир-Инвест-2026». Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области. Международный форум «Памир-Инвест» проводится ежегодно по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области. Основной целью форума является привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, расширение международного сотрудничества и представление экономического потенциала области в сфере туризма. Участники и гости международного форума одновременно ознакомились с выставленными производственно-промышленными мощностями, продукцией промышленных предприятий и народными ремеслами. Посетителям и участникам была также представлена подробная информация об инвестиционных возможностях, развитии промышленности, переработке местного сырья и увеличении экспортного потенциала. 24 июля в городе Чолпон-Ата состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества по широкому кругу вопросов в двусторонней повестке дня. Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. Этим летом лесные пожары вспыхнули во Франции, Германии, Греции, Испании и Португалии. При тушении возгораний во Франции и Италии погибли пожарные. Лесные пожары в Европе становятся все более частыми и интенсивными. Об этом заявило в пятницу Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения. Португалия и Испания сообщили о двукратном росте числа пожаров в этом году по сравнению с тем же периодом 2025 года. С 2022 года количество лесных пожаров в европейском регионе ВОЗ увеличилось на 57%. По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, только в прошлом году выгорело около 2,2 миллионов гектаров, а к 22 июля нынешнего года уже было уничтожено 254 388 гектаров. Воздействие на здоровье выходит далеко за пределы зоны огня, отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс-Анри Клюге. Дым может перемещаться на большие расстояния, усугубляя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и влияя на психическое здоровье, особенно у пожилых людей, детей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями, сказал Клюге. Он призвал правительство обеспечить своевременную подачу предупреждений о лесных пожарах, погоде и качестве воздуха, четкие рекомендации по охране здоровья и доступную первичную и неотложную медицинскую помощь. С пятницы 24 июля путешественникам, приезжающим в Эдинбург, придется платить туристический сбор. К стоимости любого платного ночлега в столице Шотландии теперь добавляется 5% сбор. Эдинбург стал первым городом Шотландии, который вводит такую систему и надеется ежегодно привлекать до 50 миллионов фунтов или же 58 миллионов евро на развитие своей международной привлекательности как города для туризма и проживания. Сбор взимается не более чем за 5 последовательных ночей и действует по одной и той же ставке в течение всего года. Мы понимаем, что популярность города обходится дорого. Она создает нагрузку на наши службы и на людей, которые живут и работают здесь круглый год, говорит глава городского совета Джейн Мигер. Этот небольшой новый вклад ночующих гостей поможет улучшить услуги и общественные пространства, от которых мы все зависим, а также лучше управлять последствиями туризма и крупных мероприятий. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Роль книги в жизни человека. Книга прошла длинный путь в истории, прежде чем приобрела тот вид, который имеет в наши дни. Она стала нашим другом и помощником, никогда не предающим и не оставляющим в одиночестве. Книга воспитывает нас, формирует наши взгляды, отвечает на сложные вопросы. Чтение обогащает наш духовный мир, и от этого наша жизнь становится интереснее, полнее и богаче. Человек в любом возрасте находит в книгах пищу для ума. Как сказал Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Что наша жизнь? Игра, не больше. Но книги делают наш внутренний мир богаче и дороже, чем мы можем себе представить. Книга. Что о ней можно сказать с первого раза? Да в принципе ничего особенного, если не врать. Чтобы что-то сказать о книге, нужно ее прочитать. Только тогда можно будет со всей уверенностью сказать о ней правду и свои впечатления. Книги – это с первого взгляда простая обложка, наполненная страницами. Но только открыв ее, ты начинаешь понимать, что это не просто обычные листы бумаги. Это мысли человека, который писал их. Перед тем, как открыть книгу, всегда затаиваешь дыхание. Как будто бы книга умеет говорить. А ведь она и вправду умеет. Просто сейчас мало кто слышит этот голос. Первая страница всегда кажется немного непонятной, но дальше страница за страницей и не успеваешь замечать, как ты прочитал уже большую половину книги. Книги умеют говорить, просто нужно уметь слышать. Книга в нашей жизни играет очень важную роль, которую от нее не отнимешь. Если бы не было книг,

0: тогда красивых слов, романтики и драматизма. Была бы тогда одна глупость и разочарование. Трудно было бы тогда спрятаться от обидных слов и горя. Ведь книги защищают от всего этого. Они дают то, что никто не может дать – уют, спокойствие, пусть и на время, при воплощении фантазию, буйную, яркую и прекрасную своими бликами от этих красок. Книги делают наш мир чуточку добрее. Книги никогда не молчат. Они кричат человечеству о доброте, надежде и настоящей любви. Книги могут подарить все, стоит лишь открыть правильную страницу. Только в книге можешь понять то, что, может, никогда не узнаешь и не почувствуешь. Нужно просто уметь слышать. Вот что сказала заведующая отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова о роли книги в человеческой жизни.
1: Как говорит Александр Блок, книга – это великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. И Николай Гоголь также сказал, ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Таджикская нация в течение своей древней истории, благодаря разуму, языку, науке и культуре, традициям и другим идейным ценностям, предоставляя себя человечеству как культурно образующий и гуманный, миролюбивый и свободолюбивый, благожелательный и толерантный народ. Наша древняя духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, в период независимости также должна придать обществу свежую силу для развития всех отраслей национальной экономики и надежного будущего страны. Мы, сегодняшнее поколение таджиков, которые несет на себя ответственность за судьбу государства и народа, должны обеспечить солидарность и единение народа, направить на созидательный труд. Я хочу сказать, что наш уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном послании к Маджлиси Оли подчеркнул, что библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры, ибо книга есть плод умственного труда, посвященного народа, и важный фактор защиты национальной культуры. Она как бы обогащает читателям знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека и нашего молодого поколения и направляет его на правильный жизненный путь.
0: Книга – друг и советчик в жизни каждого человека. Еще до рождения малыша многие мамы начинают читать сказки и стихи будущему ребенку. А после его появления на свет книга становится незаменимым атрибутом, помогающим ему правильно развиваться и получать речевые, зрительные и мыслительные навыки. Литература способна менять восприятие, погружать в другой мир, давать советы в личном и бытовом плане. Вдумчиво читая книгу, человек погружается в предложенный писателем мир и начинает жить жизнью героев. Очень часто во время прочтения книга становится хорошим отвлечением от многих трудностей и проблем. При должном отношении к литературе книга может превратиться в настоящего друга, с которым никогда не скучно, который даст совет в самый нужный момент и подарит огромное многообразие возможностей. С таким другом можно путешествовать во времени, побывать в разных уголках мира и за его пределами. Книга никогда не предаст, не перестанет быть интересной и будет постоянно учить чему-то новому. При появлении вопросов или сложных жизненных ситуаций люди во все времена обращались к литературе. И это неудивительно. Именно книги хранят в себе мудрость времен и описывают жизненный путь самых разных людей, начиная от вымышленных героев, заканчивая биографией великих личностей. Настоящие сокровищницы знаний, в которой собраны более 6 миллионов печатных изданий, является Национальная библиотека Таджикистана, расположившаяся в городе Душанбе. Это самое большое книгохранилище страны. Оно признано важным объектом культурного наследия. В залах библиотеки, являющейся государственным культурным учреждением и научно-исследовательским центром, можно найти печатные изделия всех видов, аудио- и видеоматериалы, а также древние рукописи времен Средневековья. Далее о сокровищнице знания расскажет заведующий отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова.
1: Можно сказать, что

государственное учреждение Национальной библиотеки Таджикистана является как особо ценный объект само реконструкции Национальной библиотеки, которая была построена по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан. Оно как ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан. Национальное хранилище документов, архив национальной печати, научно-информационный и культурный центр Республиканского

0: Каждый раз, когда мы принимаем туристов, например, член дипломатических лиц, и они с таким удивлением, как сохранилась вот наша вот эта бесценная наших предков, наших великих поэтов Шахнаме Абулькасима Фердауси 16 века. Также Насреддина Туси, там более 63 вида геометрических фигур в этом книге изображена. Также на разные надписи, начиная с клинописных, литографических. И они с удивлением, как вот это все сохранилось, как богата наша древняя история. История, 5000-летняя история таджикского народа, и оно богато всеми вот этой, благодаря языку, благодаря своим традициям, сохранились они до наших дней. И мы должны, как подобно своей матери и родину, любить наш сладкозвучный и поэтичный таджикский язык и беречь его как бесценный жемчуг, как основу нашего бытия. Язык – это зеркало, в котором ярко выражается лицо нации. Мы должны ценить это и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английских языков как языков международного общения. Большинство нашей молодежи изучает иностранные языки, и в каких учреждениях мы там не оказались, у нас все больше и больше потребностей к иностранным языкам. Но стоит отметить, что не забывать, что и свой родной язык тоже нужно поощрять. Все термины нашей молодежь мы сами должны во всем поддерживать и дать понять другим, дать знать другим. Например, туристам можно сказать, что таджикский язык является древним языком, наш родной таджикский язык. И я как сотрудник Национальной библиотеки хочу отметить, что саму реконструкцию Национальной библиотеки есть любовь нашего уважаемого лидера нации книги к богатой истории таджиков. И он, как благосклонный, патриотичный глав страны, отдает все усилия во благо нашего государства, во благо образования, высшее образование нашего молодого поколения. И мы, молодые поколения, все признательны ему для процветания нашей любимой родины Таджикистан.
1: Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Книга является неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукиме, субъект новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Состоялось заседание трехсторонной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Таджикистане. В Узбекистане подписали план действий по продвижению международного гуманитарного права на 2026-2027 годы. Главы МИД Кыргызстана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества. Президент Казахстана посетит Россию по приглашению Путина. Туркменистан и Европейский Союз обсудили перспективы сотрудничества в сфере миграции. А теперь к основным новостям. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Таджикистан. Заседание проходило под председательством заместителя премьер-министра страны Дильрабо Мансури с участием представителей республиканских министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, а также Ассоциации работодателей Республики Таджикистан и других социальных партнеров. На заседании был рассмотрен вопрос о ходе реализации плана мероприятий по реализации Генерального соглашения между правительством Республики Таджикистан, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей Республики Таджикистан на 2024-2026 годы в первом полугодии 2026 года. Также со стороны социальных партнеров были представлены доклады о вкладе представительных структур работников и работодателей в реализацию Генерального соглашения, решение социально-трудовых вопросов и укрепление социального диалога. В результате обсуждения вопросов министерством и ведомством, местным исполнительным органам государственной власти и социальным партнерам были даны конкретные задачи. По итогам заседания комиссия приняла соответствующие решения. 24 июля в Ташкенте Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека и региональная делегация Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии подписали план действий по продвижению международного гуманитарного права на 2026-2027 годы. План предусматривает совместную работу по четырем ключевым направлениям – развитию издательской деятельности, проведению образовательных и научно-практических мероприятий, совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере международного гуманитарного права, а также созданию в Национальном центре специализированного кабинета по международному гуманитарному праву. По итогам встречи стороны подтвердили готовность обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий, отметив, что его реализация будет способствовать развитию гуманитарного образования и укреплению международного сотрудничества в этой сфере. В Чолпон-Ата 24 июля состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Женебека Кулубаева с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, встреча прошла на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, логистической и других сферах экономики. Также были затронуты вопросы продвижения региональных проектов и взаимодействия в рамках ШОС. Отдельное внимание уделили региональной и международной повестке и предстоящим контактам на высшем и высоком уровнях. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев посетит Россию 25 июля. Об этом стало известно из сообщения «Аккорды». Глава государства Касым Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, говорится в сообщении «Аккорды». В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств, отметила пресс-служба президента Казахстана. Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Посол Туркменистана Сапар Поливанов провел встречу с заместителем генерального директора Европейской комиссии по миграции и внутренним делам DG HOME Йоханнесом Лухнером, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах миграции, мобильности, визовой политики и защиты интересов граждан за рубежом. Об этом сообщили в дипломатической миссии Туркменистана в Бельгии. Отдельное внимание, как уточняется, было уделено реализации национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2025-2029 годы. Кроме того, по сведениям Дипмиссии, в ходе беседы были затронуты перспективы подготовки расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и Евросоюзом. Как сообщили в Дипмиссии, представитель Европейской комиссии приветствовал заинтересованность Туркменистана в развитии сотрудничества и подтвердил готовность DG Home поддерживать рабочие контакты, проводить предварительные консультации и обмениваться информацией с туркменской стороной. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овазис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, вы слушаете русскую службу радио ВОЗИ Тоджик. И сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о витаминах B. Витамины – это особые вещества, необходимые организму для полноценного функционирования. Они не обладают пищевой ценностью, но выполняют важнейшие функции, регулируют обменные процессы, катализируют биохимические реакции, помогают в усвоении многих минеральных компонентов. При дефиците витаминов развиваются различные обменные нарушения, которые приводят к сбоям в работе организма и формированию патологии. Дефицит возникает при нарушении их поступления в организм или проблемах с их всасыванием и усвоением. Существует много классификаций витаминов, однако самым основным является разделение их на растворимые в воде и растворимые в жирах. Эта особенность витаминов во многом определяет их метаболические превращения в организме и пути выведения. Кроме того, витамины, растворимые в воде, практически не накапливаются в теле, за исключением B12, который копится в тканях печени. Ввиду хорошей растворимости в воде, эти активно участвуют в метаболизме и выводятся с мочой. Передозировка их практически не возникает, даже если они принимаются в несколько повышенных дозировках. Вот что сказала нам врач городского центра здоровья в Душанбе Холматова Шахзода Кучкаровна о витаминах.
1: Наиболее известные 8 элементов витаминов. Это витамин В1 – тиаминбромид, витамин В2 – рибофлавин, ниацин – это В3, пантотеновая кислота – это 5, витамин В6 – это пиридоксин, гидрохлорид, биотин В7, фолиевая кислота В9 и витамин В12 – цианокобаламин. Также существуют другие витамины этой группы, но этими группами витаминами мы в практике пользуемся очень редко. Суточная потребность витаминов группы В, конечно, зависит от пола, от возраста, рода занятий, сезона года, беременности и других факторов. У каждого витамина своя суточная потребность. Пищевые источники витаминов группы В, конечно, в следующих продуктах можно увидеть. В цельных злаках, мясных продуктах, яйцах, картофель, макаронные изделия, белом хлебе, пивных дрожжах, орехах, зеленых листовых овощах, печени и другие пищевые продукты. Каждый витамин имеет свое биологическое значение. Все витамины этой группы обеспечиваются нормальное функционирование нервной системы и также отвечает за энергетический обмен. Поддерживает в нормальном состоянии пищеварительную систему, повышает сопротивляемость к стрессу, помогает стабилизировать уровень сахара даже в крови. Учитывая способность витаминов снижать действие стрессов, то они полезны, необходимы каждому человеку, особенно для спортсменов, незаменим, потому что дополнение лечения анемии, неврологических и психиатрических анамнезов тоже мы назначаем часто витамины. И многие больные, конечно, практики возмущается, почему вы часто назначаете витамины, участвует почти во всех процессах, которые происходят у нас в организме.
0: Что такое витамины группы B? Давайте узнаем. Эти вещества были открыты польско-американским химиком Казимиром Функом в 1912 году. Во время работы в лаборатории ученый выявил водорастворимые кристаллические соединения и дал ему рабочее название витамина B. Это было необходимо, чтобы противопоставить его уже хорошо известному жирорастворимому витамину A. Дальнейшие исследования ученых позволили выяснить, что открытое Функом вещество не один индивидуальный элемент, а совокупность водорастворимых компонентов различной химической природы. Объединило их лишь наличие азота в структуре молекулы. Перечень витаминов B многократно пересматривался. Сегодня в группе относятся 8 веществ, каждый из которых имеет собственное название и свой порядковый номер. Каждый из витаминов группы играет в человеческом организме свою уникальную роль, но есть у них и общие свойства. Основная функция витаминов B – управлять клеточным метаболизмом и регулировать деятельность нервной системы. Польза витаминов группы, несомненно, вещества необходимы для обновления клеток, поддерживают иммунные основные силы организма, увеличивает его способность сопротивляться вирусам, важны для работы желудка и кишечника, участвует в регуляции уровня сахара в крови, предупреждая возникновение диабета, назначается при неврологических и психических нарушениях, в частности, при затяжной депрессии, неврозах, апатии, рекомендованы при анемии. Особую ценность витамин B представляет для спортсменов и всех, кто занимается экстремальными видами деятельности, так как именно он отвечает за адекватную реакцию организма на стресс. Поскольку вещества группы B не накапливаются в организме, наше тело нуждается в постоянной подпитке. При некоторых неврологических патологиях, а также вегетарианцам и пожилым людям прописывают уколы витамина B. К чему приводит дефицит витамина B? Об этом расскажет нам Шахзода Кучкаровна.
1: Дефицит витаминов группы В – это недостаток витаминов этой группы, приводит к нарушению нервной системы, бессонницы, ухудшается состояние кожных покровов, появляется атрофия мышц, онемение рук и ног, мышечные воспаления, затруднение дыхания, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, ранное старение кожи, увеличение печени, выпадание волос, ломкость ногтей. И также при недостатке витаминов появляется светочувствительность, повышенная утомляемость и головокружение.
0: Говорит Шахзода Кучкаровна, избыток витаминов группы в организме также опасно. Она отметила, что при употреблении чрезмерных доз происходит развитие интоксикации организма человека.
1: Избыток витаминов группы В в организме, опять-таки, она опасен. При употреблении чрезмерных доз происходит развитие интоксикации организма человека. Вот, например, при употреблении сверхдозы витамина В1, В2, В6 могут вызвать дистрофию печени. А В6, В12, они являются самыми токсичными. При избытке могут появиться какие-то аллергические реакции. Какие же симптомы могут появиться при избытке витамина В12? Покраснение кожных покровов, головокружение, расстройство стула, боли в животе, чувство покалывания кожи, гиперчувствительность, нарушение сна, судороги даже в икроножных мышцах. Поэтому следует принимать только в достаточных дозах витамин.
0: Современная медицина считает, что на 85% состояние нашего здоровья зависит от питания, но не просто от употребления любой пищи, а от витаминизированной пищи. Витамины – важный пищевой фактор. Они необходимы человеку не из-за своей энергетической ценности, а из-за способности регулировать течение химических реакций в организме. Физиологическая потребность здоровых людей в витаминах меняется в зависимости от возраста, пола, характера, трудовой деятельности, традиций, национальной кухни, климатических условий. Что представляют из себя витамины, источники их происхождения и свойства? Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые для нормальной жизнедеятельности и обладающие высокой биологической активностью. Источниками витаминов для человека являются различные продукты питания растительного и животного происхождения. Некоторые витамины частично образуются в организме при участии микробов, обитающих в толстой кишке. Сегодня известно около 20 витаминов. Основные из них – B1, B2, B6, B12, RR, C, A, D и K. Витамины обозначаются буквами латинского алфавита. Фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин и другие. Витамины можно разделить на три группы. В первую входят витамины группы B, B1, B2, B6, B12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, РР и биотин. Эти витамины в качестве коферментов участвуют в углеводном энергетическом обмене. Вторую группу формируют витамины биоантиоксиданты, которые нейтрализуют активную форму кислорода. Это витамин С, который действует в водных фазах организма, в сыворотке, в слизной жидкости, в жидкости выделяющие легкие, витамин И, находящийся в оболочке клеток, которая тоже сильно подвержена повреждающему действию кислорода. В эту же группу входят каротиноиды, в частности бета-каротин. Третья группа – это прогормоны, витамины, из которых образуются гормоны, в их числе витамин А и D. Более подробно об этих витаминах расскажет нам врач городского центра здоровья в городе Душанбе Шахсуда Кучкаровна.
1: Хотелось бы отметить каждый витамин по отдельности, именно в какой функции участвует. Вот витамин В1, тиамин, бромид, участвует в переработке жиров, углеводов, белков в энергию, и поэтому мы обязательно должны ее употреблять. В каких продуктах она чаще всего больше находится? Это гречневая крупа, овсянка, хлеб из муки грубого помола, зеленые горошки. Витамин В12, рибофлавин, незаменим во всех видах обменных процессах организма. Она нормализует состояние кожи, зрительных функций, слизистых оболочек, даже участвует в синтезе гемоглобина. Какие продукты именно дополняет витамин В2? Молочные продукты, яйца, дрожжи, капуста во всех видах, гречка, макароны, белый хлеб. Витамин В3 или никотиновая кислота, ниацин, синтезирует белки и жиры, освобождает энергию из всех калий, содержащих пищевых веществ. В каких продуктах она находится? Дрожжи, орехи, печень, рыба, молоко, желток яичный, бобовые, гречка, зеленые овощи. Витамин В4, холин, снижает уровень сахара крови, защищает мембраны клеток от разрушения и повреждения и обладает успокаивающими свойствами. Нормализует обмен жиров, помогает снижению веса. Какие продукты? Яичный желток, печень, почки, творог, сыр, нерафинированное растительное масло, бобовые, капуста и шпинат. Витамин В5, пантотеновая кислота, участвует в образовании хорошего холестерина. Вы все знаете, у нас в организме есть хороший и нехороший холестерин, который в стенках сосудов откладывается. И вот она именно участвует в образовании хорошего холестерина и освобождает пищевую энергию. Кроме того, значит, В6, пиридоксин, гидрохлорид. Этот витамин в основном регулирует активность нервной системы, участвует в регенерации эритроцитов, углеводном обмене, синтезе гемоглобинов и образованию антител. Морковка, капуста, бобовые, крупы, клубника, апельсины, помидоры, молочные продукты, мясо, печень, рыба. Конечно, здесь перечисляем мы очень много продуктов. В основном у многих людей, конечно, однообразная еда. Хотелось бы, чтобы это было все-таки разнообразное. Вы подключаете в свой рацион разнообразные продукты, которые необходимы для организма. Витамин В7 – это коэнзим R, или биотин называется. Необходим для здоровой кожи и волос. Способствует оздоровлению потовых желез, нервных тканей костного мозга. Что больше всего? Это то же самое препараты – дрожжи, томаты, шпинат, соя, яичный желток, грибы, печень, почки, где йода побольше. Витамин В9, фолиевая кислота. Вы знаете, что с его помощью образовывается нуклеиновая кислота и происходит клеточное деление, образуются эритроциты. И почти фолиевая кислота всем назначается во время беременности, чтобы не было какие-то врожденные аномалии нервной системы у плода. Поэтому чаще всего мы им рекомендуем зеленые листовые овощи, мед, цитрусовые, бобовые, дрожжи, мука грубого помола, печень. Если вы заметили, везде во всех продуктах идет печень обязательным продуктом, потому что печень, она является, это кладбище появления вот эритроцита. Поэтому мы должны побольше, чтобы гемоглобин у всех не страдали анемией, они побольше должны употреблять печень. И В12. Ее назначаем чаще всего при нервных заболеваниях, при заболеваниях нервной системы. Помогает образованию эритроцитов, способствует росту деятельности нервной системы. То же самое, в каких продуктах это яйца, мясо и так далее. Как белок. Поэтому мы должны больше употреблять.
0: Как отметила специалист Холматова Шахзода Кучкарова, есть еще множество витаминов, которые мы используем очень редко. Это B13, оратовая кислота. Она улучшает репродуктивное здоровье и благотворно влияет на развитие плода во время беременности.
1: Ну, в принципе, об остальных, которых я бы хотела рассказать, витамины, мы очень редко их используем. Это B13. Оратовая кислота, она улучшает репродуктивное здоровье и благотворно влияет на развитие плода во время беременности. Что может быть? Это корнеплоды растений, сыворотка, жидкая часть кислого и свернувшегося молока. В15 – это пангамовая кислота, улучшает липидный обмен, снижает уровень холестерина, повышает усвоение кислорода тканями, устраняет гипоксию. Какие продукты сюда входят? Тыква, кунжут, подсолнечник, дрожжи, рис, дыня, арбуз, косточки абрикосов, орехи и так далее. И B17 – это лаэтрал, это обладающий болеутоляющими свойствами. То есть улучшает обмен веществ, избавляет от гипертонии, артрита и замедляет процесс старения. Какие же продукты, вот самые интересные, мы же все не хотим стареть. Косточки абрикоса мы больше должны употреблять. Яблоко, вишен, персиков, слив и так далее. Здесь уже больше фрукты. Это как эликсир молодости. Пользуясь случаем, я бы хотела нашему населению, у многих очень часто однообразная еда, у них в обед плов, вечером плов. Вот хотелось бы, чтобы они для своего здоровья разнообразили свой рацион пищевой.
0: Да, действительно, витамины – незаменимые питатели, микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Главными источниками витаминов B являются продукты животного происхождения. Из растительных продуктов наибольшая концентрация витамина обладает листовая зелень. Опасности гипервитаминоза при употреблении обычных продуктов питания не существует. Суточную норму компонентов помогут восполнить яйца. Яичный желток является кладезем витамина B7, освобождающего энергию из соединения, содержащих калории. Чтобы этот продукт приносил только пользу, диетологи рекомендуют подвергать его термической обработке не только из соображений безопасности. В сырых яичных белках присутствует вещество авидин, способное блокировать усвоение биотина. Мясо. Говядина изобилует всеми витаминами группы B, за исключением витамина B7 и B9. Другой кладезь витаминов группы свинина, особенно богатая тиамином. Печень. Не имеет значения, какая – говяжья, куриная. Употребляя в пищу этот субпродукт, можно быть уверенным, что организм не будет страдать от нехватки витаминов B. Дрожжи содержат многие витамины группы B, особенно богаты витамином B12, важным для нормального функционирования нервной системы. Специалисты рекомендуют пищевые дрожжи людям, которые не употребляют в пищу животных продуктов. Морепродукты. Регулярное употребление морских продуктов поможет избежать дефицита витаминов группы. Предпочтение следует отдавать лососю, содержит комплекс витаминов B, форели, витамины B1, B2, B3, B5. B12 и устричному мясу, насыщенным витамином B12. Листья шпината, салаты и капусты – природный источник фолиевой кислоты. Зелень следует съедать в сыром виде, поскольку при термической обработке полезные свойства разрушаются. Так мы поняли, что витамины группы B растворяются в воде, поэтому передозировка от их приема наступает крайне редко. В печени может накапливаться только B12, остальные вещества при избытке выводятся из организма вместе с мочой. Дозировка витаминов этой группы индивидуальна. Все зависит от возраста, пола и образа жизни. К примеру, спортсменам, беременным женщинам и кормящим матерям необходима увеличенная доза витамина B. Да, друзья. друзья. Витамины группы B включают в себя 8 незаменимых компонентов, каждый из которых выполняет свою особую роль в человеческом организме. Несмотря на то, что этими веществами изобилует наша повседневная пища, мы можем испытывать дефицит витаминов B в определенные жизненные периоды после перенесенных заболеваний или из-за плохого качества пищевых продуктов. С возрастом способность к усвоению витаминов неуклонно снижается. В таком случае на помощь придут биологически активные добавки, содержащие комплекс витаминов B. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой. Поговорим о таджикском языке. Сегодня литературный стиль Рудаки и сотни других представителей нашей литературы понятны современному читателю. Таджикский язык сыграл огромную роль на протяжении всего существования нашей нации. Национальные и исторические ценности народа сохранены благодаря языку. Следовательно, нам необходимо уважать государственный язык, который является важной, неотделимой и составной частью национальной культуры, и передавать потомкам, следуя примеру наших предков, отметил глава государства Таджикистана.

0: Таджикский язык – национальный и государственный язык Республики Таджикистан. За пределами Республики Таджикистан он распространен на территории Узбекистана, отчасти Казахстана и Киргизии. На таджикских диалектах говорят таджикское население Исламского государства Афганистан и некоторые таджикоязычные этнические группы Китайской Народной Республики. Таджикский язык относится к языкам персидской подгруппы юго-западной иранской группы индоевропейской языковой семьи. Этот язык сформировался на базе языка фарси и некоторых восточно-иранских языков, распространенных в IX-X веке на территориях Мавараннахра и Хорасана. В ранних средневековых памятниках, особенно IX-XI веков, этот язык именуется фарси-дари. Фарси или дари. Этот язык является общей исторической основой трех современных литературных языков – таджикского в Таджикистане, персидского в Иране, дари в Афганистане.
1: Язык, если взять образно и выразиться, язык для человека – это то же самое, что для архитектора – строительный материал. Какие бы блестящие задумки ни были у архитектора – он не сможет их воплотить в жизнь без строительного материала. Какие бы великие мысли ни были у человека, он не сможет их выразить при отсутствии языка. Вот отсутствие языка – это величайшее несчастье для человека. Это не просто выражение собственных мыслей, но просто самая великая радость человека – это процесс общения все-таки, как ни крутите. И вот в процессе общения главную роль играет все-таки язык. Язык сближает людей, и недаром все-таки изучение иностранных языков, оно очень важно, и сегодня все больше и больше актуально во всех странах практически, ибо вот язык, опять-таки, дает основу понимания нации, народа, и изучать, работать с этой нацией, с этим народом гораздо проще и понятнее, владея языком коренной национальности. Ну вот, в общем, ну и вообще о таких вещах очень трудно говорить, потому что это настолько значимо, что все, что не скажешь, будет звучать очень банально и очень понятно.
2: Вот. В вашей жизни язык какую роль сыграл и какой язык?
1: Ну, во-первых, я филолог, вот, и защищался я на тему как раз-таки проблемы художественного перевода с русского на таджикский язык. И поэтому в моей жизни очень большую роль сыграли оба языка. И таджикский мой родной, и русский, которым я учился уже в институте. И я и работал синхронным переводчиком с таджикского на русский, с русского на таджикский. И поэтому, слава богу, я владею обоими языками где-то приблизительно одинаково. Русским даже может быть чуть лучше, потому что долго работал в Москве, и, в общем, постоянное общение было на русском языке.
2: Какого-то классика изучал Чехова?
1: Вот, да, это был Чехов, это проблема перевода произведений Чехова, вот это очень великий писатель, это величайший русский писатель, я считаю. Вот. И, кстати, могу рассказать пожалуй, анекдот из моей практики, когда я изучал вот переводы, да, вот, когда была часто переводом занимаются люди, которые, в общем, думают, что знают, что такое перевод, думают, что знают язык, но язык надо чувствовать все-таки, не просто знать слова, а чувствовать, да. И вот один из наших переводчиков, но я не буду говорить, кто он, медицинскую брошюрку перевел, вот, о здоровом образе жизни, и там

0: народного класса, да, это вот, ну, там, от Драйзера до Бальзака и так далее, и тому подобное, вот это все появилось на таджикском языке благодаря русскому языку. То есть переводили не с языка писателя, а переводили уже перевод, собственно, на русский. И вот здесь большой плюс, что вот если сопоставить, предположим, иранские переводы, которые сделаны из французского языка, и таджикские переводы, которые сделаны с русского языка, то таджикский перевод гораздо выше по качеству, так как русская школа переводчиков, она, ну, сильнейшая в мире, потому что очень тонко они переводят. Вот, в общем.
1: Еще вот один вопрос. Говорят, родной язык тот, на котором ты думаешь. Вы на каком языке думаете?
0: Вот тут вот не знаю, то ли я феноменальный какой-то, то ли я ненормальный. Я когда говорю по-таджикски, я думаю по-таджикски, когда говорю на русском, я думаю по-русски.
1: И сны вам снятся.
0: Если, кажется, мне не мы снятся, во сне со мной не разговаривают, что-то сегодня.
1: Что бы вы пожелали вот именно нашему таджикскому языку, вот в дальнейшем?
0: Нашему таджикскому языку я пожелал бы появиться. Конечно, дело в том, что пока не будет языка столиц, у нас жесткое разделение, вот извините, многие со мной не согласны. У нас есть жесткое разделение, вот литературный язык и вот диалекты. На литературном языке, на таком чисто литературном языке говорят буквально единицы, и согласитесь, дома практически никто не говорит.
1: Да.
0: Есть диалекты, к сожалению, они заполонили и эфиры радио, и эфиры телевидения, либо вот диалекты какие-то, либо какой-то искусственный язык, содранный там из иранского, там, предположим, если в иранском заимствование идут с французского, так как Иран был ближе с Францией, в таджикском заимствование слова, они с русского все-таки. Ну, мы меняем русские слова на французские, вот это тоже глупость. Если мы поменяем команду на «тим», это не значит, что «тим» станет таджикским словом. Это английское слово все равно, да? Если «ноль» мы заменим на «цифр», это не значит, что «цифр», «цифр», «цифра» латинская, это станет таджикским, да? Если мы слово «банк» сделаем «бонг», это не значит, что это будет таджикским. Вот эти искусственные дела, они губят просто. И просто тут уже время нужно. То есть главная проблема таджикского языка – это разговорный. Разговорный, всем понятный язык. И на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Пока вот этого не будет, в общем, трудно что-то прогнозировать.

древнеперсидском языке относится к IX веку до нашей эры. Однако непосредственные письменные памятники данного периода относятся к VI-V векам до нашей эры. Древнеперсидский язык, который являлся родным языком ахеменидских царей-выходцев из провинции Фарс, Персиды, период существования Ахеменидской империи, это 6-4 века до нашей эры, использовался в качестве литературного и официального языка. На основе клинообразной графики для древнеперсидского языка составляется специальное письмо «Клинопись». Клинописьменные памятники высечены от имени ахеменидских царей на огромных скалах, стенах и колоннах зданий, кувшинах, гемах. Таким образом, часть из этих письменных памятников сохранились до наших дней почти в первозданном виде, без позднейших редакций, поэтому они представляют огромную историческую ценность. Спустя несколько веков после нашествия Александра Македонского и распада Ахеменидской державы на территории исторического Ирана образуется Сасанидское государство, сыгравшее огромную роль в развитии языка, литературы и культуры среднеперсидского периода. Среднеперсидский язык в период правления Сасанидской династии становится языком государственного управления, литературы и религии. Наряду с уже мертвым авестийским языком, среднеперсидский язык использовался в качестве второго письменного языка зороастрийской религии. Письменные памятники среднеперсидского языка сохранились до наших дней на графике Пехлеви, созданной на основе арамейского письма. После нашествия арабов и распространения ислама значительная часть среднеперсидских письменных памятников были уничтожены. Спустя более 200 лет после нашествия арабов принимались попытки восстановления языка фарси. Однако эти попытки на западе исторического Ирана не увенчались успехом.

Первые попытки восстановления литературного языка фарси предприняты во второй половине IX века на территории Хорасана и Мавруннахра, период правления Сафаридской династии. Однако пиком развития литературного языка фарси и дар считается X век, период правления персидских царей, когда сложились основные нормы средневекового литературного языка. Старейшие, дошедшие до нас памятники фарси, написанные на арабской графике, относятся ко второй половине IX века. Арабский историк Табари при описании событий 725 года, когда арабы претерпели неудачу в сражениях с населением Хуталона, ныне Хатлон, приводит отрывок из песни на фарси, написанной арабской графикой.

Фурси, Дари или Фарси сложился под влиянием восточных диалектов Мауру-Нахра, в том числе сагдийских наречий, употреблявшихся на окраинах и в самом городе Бухаре, столице Саманидского государства. Поэтому в нем отражались некоторые особенности восточно-иранских языков и диалектов. Для литературного языка фарси на основе арабской графики с добавлением 4 знаков, отсутствующих в арабском алфавите, в IX-X веках создавалась персидская модификация. Народы, населявшие Мауру-Нахр, в этот период обрели свои политические права и язык фарси-дари. Он начал применяться в официальных кругах, став письменным литературным языком, и в этом процессе особую роль сыграл диалект города Бухары, столицы Саманидской державы. После включения территории проживания персоязычных народов в состав арабского халифата, язык фарси развивался под влиянием арабского языка, и это влияние не прекращалось и в поздние века. Этим объясняется происхождение арабских заимствованных слов в лексике фарси и позднее в таджикском языке. Во второй половине XIX века происходит процесс сближения литературного языка с таджикской диалектной речью. Однако эти изменения не имели существенного значения для изменения сложившихся норм литературного языка. В XX веке язык персоязычного населения Средней Азии таджиков приобретает новое название – таджикский язык. Термин «таджикский язык» связан с политическими событиями, происходившими в первом десятилетии XX века в Центральноазиатском регионе. Особенный расцвет науки, культуры и образования таджикского народа приходится именно на период правления династии Саманидов. Именно в эту эпоху на небосклоне таджикской поэзии появилась звезда Абу-Абдулло Рудаки, основоположника таджикской классической литературы. Именно он оказался первым поэтом, который активно использовал истинный таджикский язык – фарси, дари – для своих произведений. Он возвел говор простого народа в ранг поэтического языка. В итоге также и саманиды решили принять именно таджикский язык в качестве государственного языка, отказавшись от арабского, который использовался во всем государственном делопроизводстве. Статус таджикского языка во времена правления саманидов был настолько велик, что даже разрешалось читать обязательную молитву «намаз» на родном таджикском языке тем, кто не знал арабского.

1924 году в результате национального территориального размежевания народов СССР образуется Таджикская АССР, а в 1929 году Таджикская ССР, и таджикский язык получает статус национального языка. В процессе бурных споров вокруг дальнейшего развития таджикского языка последовательно разрабатываются основные принципы развития литературного языка. Таджикский литературный язык развивается на основе живой таджикской речи с одной стороны и языка классической персидско-таджикской литературы с другой. На смену арабской графике 1939 года принят новый алфавит на основе латинской графики, и в 1939 году он заменен алфавитом, созданным на основе кириллицы. В современном таджикском алфавите на основе кириллицы с учетом специфики фонетического строя таджикского литературного языка существует 35 знаков. С приобретением национального суверенитета Республики Таджикистан таджикский язык спустя 10 веков после распада государства саманидов вновь приобретает государственный статус. Согласно закону о языке, таджикский язык объявлен государственным на территории Республики Таджикистан.

Таджикский язык по своей грамматической структуре относится к языкам аналитического типа. Именные части речи не имеют категории падежа и грамматического рода. Связь между словами в словосочетаниях в основном выражается с помощью предлогов, после логов, изофета и словопорядка, а согласование осуществляется лишь между существительными, подлежащими и глаголами сказуемыми. Таджикский язык является родным и в ряде случаев единственным языком для многих нетаджикских народов, в том числе для среднеазиатских цыган – джуги, среднеазиатских или бухарских евреев, среднеазиатских арабов и некоторых других этнических групп Средней Азии. Письменность у таджиков существует с давних пор. С 9 века до 30-х годов 20-го столетия она основывалась на арабской графике. В 1930 году был принят латинизированный алфавит. Кириллический таджикский алфавит, впервые введен в 1939 году, усовершенствовался в 1998. Современный таджикский алфавит основан на русском алфавите, за исключением тех букв для звуков, не присущих таджикской фонологии, с добавлением нескольких букв для звуков, отсутствующих в русском языке. Грамматика таджикского языка весьма сходна с персидской грамматикой, однако под влиянием узбекского языка развила некоторые черты, отличающиеся ее от последней. В таджикском языке имеются многочисленные заимствования из арабского. Более поздними по времени являются узбекские заимствования. В советский период в таджикский язык вошло много русизмов. Основоположником современного таджикского литературного языка является Садриддин Айни, который создал свои произведения на базе существовавшего литературного языка с использованием средств живой речи.

0: Сегодня же таджикский язык является государственным языком Республики Таджикистан, который провозгласил его таковым после приобретения независимости. Однако даже еще в советские годы руководство Таджикской ССР начало уделять особое внимание сохранению языка как естественной ценности народа. Следствием стало принятие в 1989 году закона Таджикской ССР о таджикском языке. Кроме того, особым признанием статуса таджикского языка как государственного языка является празднование 5 октября как Дня государственного языка.
1: Основоположника таджикской классической литературы Аба Абдулурудаки, который является основоположником современного этапа таджикского литературного языка. По отношению к таджикскому языку сейчас уделяется особое внимание, проводится изучение таджикского языка, языка прессы, языка, значит, перевода на таджикский язык, перевода фильмов и других произведений.

Сегодня таджикский язык используется в качестве государственного. Весь документооборот и делопроизводство ведутся на таджикском языке. И наилучшим способом сохранения истинного таджикского языка является поддержка народного творчества, способствование культурному развитию, распространению литературных и научных произведений на таджикском языке. Именно через культуру можно внести весомый вклад в становление, сохранение и развитие таджикского языка, который и без того имеет весьма богатый лексикон и сможет постоять за себя. Нужно лишь поддержать его в этом направлении и помогать людям в его освоении.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио Оазис Туджик в информационном пространстве Фархорского района.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Вози то джеги» – ваша любимая музыкальная страничка. Сегодня мы подготовили для вас подборку самых душевных и популярных песен, которые согревают ваше настроение и подарят хорошее настроение на весь день. Музыка – это язык, который объединяет сердца. Она сопровождает нас в радости, в раздумьях, помогает вспомнить самые теплые моменты жизни. И прямо сейчас предлагаем вам насладиться прекрасной композицией от любимого исполнителя Фарух Хасанов с новой песней «Джахуна».

Вы слушаете радио Вози Тоджик. Мы продолжаем музыкальную страничку. А знаете ли вы, что многие таджикские песни наполнены глубоким смыслом и отражают богатую культуру нашего народа? Они передаются из поколения в поколение и остаются актуальными во все времена. И следующая композиция – еще один яркий пример этого.

Мы рады приветствовать каждого из вас, тех, кто сейчас дома, в дороге, на работе или просто отдыхает. В ближайшие 30 минут вас ждет музыкальная страничка, наполненная любимыми мелодиями, теплом и хорошим настроением. Музыка – это особый язык. Она не требует перевода, но всегда точно передает чувства. Именно поэтому она так близка каждому из нас.

Прекрасная мелодия, наполненная душой. Таджикская музыка всегда отличалась своей искренностью и глубиной. В ней отражается традиции, культура и богатая история нашего народа. И слушая такие песни, мы словно возвращаемся к своим корням. Друзья, давайте послушаем нашу очередную музыкальную композицию.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Води Тоджигиб. Это была композиция, которая задает ритм и настроение. Иногда именно такие песни помогают нам начать день с улыбкой или продолжить его с хорошей энергией. Музыка способна вдохновлять, поддерживать и даже менять наше состояние. Дорогие друзья, музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. С ней связаны самые важные моменты радости, встречи, воспоминания. Кто-то слушает музыку в наушниках по дороге на работу, кто-то включает радио дома, а кто-то просто наслаждается ею в тишине. И как бы ни менялся мир, музыка всегда остается рядом. Иногда стоит просто остановиться, сделать паузы и позволить себе почувствовать. Именно такие композиции помогают нам в этом.

Современная музыка сочетает в себе новые ритмы и традиционные мотивы. Это делает ее особенно интересной и близкой молодому поколению. Но самое главное, она остается искренней. Дорогие слушатели, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Песни о любви – это особая категория. Они понятны каждому, потому что чувства не имеют границ. Дорогие друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что музыка, прозвучавшая сегодня, подарила вам хорошее настроение и немного тепла. Берегите себя, цените моменты и не забывайте, хорошая музыка всегда рядом.